Рыцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, тивзе Дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.

0: Thanks.
1: Этого дара диманс, спрашивается да эрце, усомен давгиш деби, картул симхеребзе.

Жылдар дымас Спрашивается да эрце Усымен дав кеш дэби Картул сим хэрэбзэ

Этого дардиманс Схрашвица да эрце Усомен давгиш деби Картул симгеребзе Ай!